0: Energy FM'де жарнама. Осы жазда Қазақстан бойынша саяхатқа аттанамыз.
1: Дәурен Серғазин, Ақбота Нұр және Сезім Серікбаймен бірге отбасы хикаясы, сапар және маңызды сырласуларға. Жалғыз басты әкеге балалармен қалай тіл табысу керек?
0: Биыл жазда қайда бару керек?
1: Күлкі, оқиғалар, көрікті Қазақстан және жүректі тебірентетін тарих. Папина дочка. Дәл қазір барлық кинопарк Сиэтес кинотеатрларында. Өткізіп алмаңыз.
2: Устали от шума города? Пора на перезагрузку. Forest Camp Боровое. Уютные номера, великолепная баня и ресторан с вкусной авторской кухней. Свежий воздух, тишина леса и атмосфера настоящего уюта в сердце Бурабая ждут вас в любое время года. Forest Camp Боровое. Отдых, который запоминается. Выбирай образование с реальными карьерными перспективами. Алматинский колледж строительства и менеджмента. У нас самые популярные направления обучения, среди которых архитектура, строительство, дизайн, программирование, менеджмент, оценка, газоснабжение, дизайн, реставрация и реконструкция гражданских зданий, актерское и вокальное искусство. Большинство мест на государственных грантах. После колледжа можно поступить сразу на третий курс Каспийского университета и получить два диплома за 5 лет. Наш адрес: Абая 10, Алматинский колледж строительства и менеджмента. Образование, которое работает на ваше будущее.

0: Energy FM Дежарнама.
1: Выбирай образование с реальными карьерными перспективами. Алматинский колледж строительства и менеджмента. У нас самые популярные направления обучения, среди которых архитектура, строительство, дизайн, программирование, менеджмент, оценка, газоснабжение, дизайн, реставрация и реконструкция гражданских зданий, актерское и вокальное искусство. Большинство мест на государственных грантах. После колледжа можно поступить сразу на третий курс Каспийского университета и получить два диплома за 5 лет. Наш адрес: Абая 10, Алматинский колледж строительства и менеджмента. Образование, которое работает на ваше будущее.

0: Energy FM є жарнама.
1: Устали от шума города? Пора на перезагрузку. Forest Camp Боровое. Уютные номера, великолепная баня и ресторан с вкусной авторской кухней. Свежий воздух, тишина леса и атмосфера настоящего уюта в сердце Бурабая ждут вас в любое время года. Forest Camp Боровое. Отдых, который запоминается.

0: Energy FM є жарнама.
1: Устали от шума города? Пора на перезагрузку. Forest Camp Боровое. Уютные номера, великолепная баня и ресторан с вкусной авторской кухней. Свежий воздух, тишина леса и атмосфера настоящего уюта в сердце Бурабая ждут вас в любое время года. Forest Camp Боровое. Отдых, который запоминается.

0: Energy FM din Jarnama.
1: Устали от шума города? Пора на перезагрузку. Forest Camp Боровое. Уютные номера, великолепная баня и ресторан с вкусной авторской кухней. Свежий воздух, тишина леса и атмосфера настоящего уюта в сердце Бурабая ждут вас в любое время года. Forest Camp Боровое. Отдых, который запоминается.

0: Энергия бар жерде, көңіл күй бар. Energy FM.
1: Музыка как образ жизни. Каждую субботу в 19:00. Прожиточный минимал на Energy FM. Программа для тех, кто чувствует ритм, а не считает удары. Чистая техно, минималистичная, глубокая и честная, без лишних слов. Погружение в плотный клубный саунд, гипнотический грув и атмосферу, в которой растворяется время. За пультом Таирова. Прожиточный минимал. Включайся и чувствуй вайб в субботу в 19:00. Полное погружение на Energy FM.
2: Город замедляется, басы набирают оборот. Добрый вечер, вы включили «Прожиточный минимал», и я, Таирова Аида.

0: С вами была Таирова Аида, и это «Прожиточный минимал». Спасибо, что провели это время со мной и держали волну. И до следующего вечера.
1: Музыка как образ жизни. Каждую субботу в 19:00. «Прожиточный минимал» на Energy FM. Программа для тех, кто чувствует ритм, а не считает удары. Чистая техно, минималистичная, глубокая и честная, без лишних слов. Погружение в плотный клубный саунд, гипнотический грув и атмосферу, в которой растворяется время. За пультом Таирова. «Прожиточный минимум». Включайся и чувствуй вайб в субботу в 19:00. Полное погружение на Energy FM.
2: Хаус-стрим Сегежа. Прайдазара, Гумиля, Хаус-стрим, Аганонаста. Тек Energy FM, где...